0: особенно рада на видах шестких твоих фантастических цветов шумлева зимний пот. Ада, то не выпада, все, что выбрик маскарада.
1: Замилуйся!
0: Эскапады,